Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова женили сына Василия на его избраннице Валерии. Праздник был семейным, а внезапный ливень только добавил задора танцам под милого ботаника. Дождь на свадьбе, кстати, это к счастью. Доброго пути молодым и всем слушателям Дорожного радио. Ваша Яна Чу.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.
1: Стойкий дым понесло тишину.

Дорожное радио. Симферополь 91.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал о планах относительно посадки пассажиров на самолеты и в поезда по MAX-ID. По словам министра, данный мессенджер в будущем планируется использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта, однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.
2: Россия.
1: Аэрофлот рассказала о сроках получения первых самолетов МС-21. Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, поставки первых 8 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров намечены на 4-й квартал будущего года. Еще 10 машин поступят в 2028 году. Досрочно гасить ипотеку в следующем году будет выгодно не всем заемщикам. Все будет зависеть от того, как соотносится ставка по ипотеке и доходность доступного вклада. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. По словам эксперта, рыночную ипотеку со ставкой от 14 до 25% в следующем году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад. Льготный кредит под 6-8%, напротив, торопиться закрывать не стоит. Распознать телефонного мошенника можно по характерным для него словам. Как сообщили РИА Новости в руководстве Сбербанка, аферисты в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как ВСУ, ФСБ и МВД. Сюда стоит добавить фразы «деньги в опасности» и «грозит уголовная ответственность».
2: Транспорт.
1: Российский пикап Solaris ST9 получил специальную версию с площадкой для беспилотников. Это универсальный оперативно-служебный автомобиль. Он предназначен для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
3: Дорожное радио.

Поздравляем! Певец и композитор отмечает юбилей концертами. На столичном теплоходе, в концертных залах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Любимая музыка объединяет города. Вместе в пути с Дорожным радио. Ваша

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
11: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026-16.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Покоряй Крым вместе с Havail Автопрестиж. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Олег Газманов свой юбилей отметил не свечками на торте, а отжиманиями 75 раз по числу лет. Жить так жить и не тужить, как он сам споет вам в ноябре на большом праздничном концерте. Здоровья вам, Олег Михайлович, а всем нам бодрости в пути. Ваша Яна Чурик.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
15: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
18: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
19: Дорожное радио.
20: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Министр транспорта Андрей Никитин рассказал о планах относительно посадки пассажиров на самолеты и в поезда по MAX-ID. По словам министра, данный мессенджер в будущем планируется использовать для посадки пассажиров на эти виды транспорта, однако пока это перспективное направление, а не утвержденный проект с конкретной датой запуска.
0: Россия.
1: Аэрофлот рассказала о сроках получения первых самолетов МС-21.

0: Как сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме, поставки первых 8 среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских лайнеров намечены на 4-й квартал будущего года. Еще 10 машин поступят в 2028 году. Досрочно гасить ипотеку в следующем году будет выгодно не всем заемщикам. Все будет зависеть от того, как соотносится ставка по ипотеке и доходность доступного вклада. Об этом газете «РУ» рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. По словам эксперта, рыночную ипотеку со ставкой от 14 до 25% в следующем году будет выгоднее погашать досрочно, чем направлять свободные деньги на вклад. Льготный кредит под 6-8%, напротив, торопиться закрывать не стоит. Распознать телефонного мошенника можно по характерным для него словам. Как сообщили РИА Новости в руководстве Сбербанка, аферисты в беседах с потенциальными жертвами часто используют такие слова, как ВСУ, ФСБ и МВД. Сюда стоит добавить фразы «деньги в опасности» и «грозит уголовная ответственность». Транспорт. Российский пикап Solaris ST9 получил специальную версию с площадкой для беспилотников. Это универсальный оперативно-служебный автомобиль. Он предназначен для оперативной доставки дежурной группы в составе 3-4 человек и спецоборудования в зону чрезвычайных ситуаций. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

Ираклий прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все». Историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день. И, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
18: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

В это сложно поверить, но певица Жасмин в прошлом году стала бабушкой. А в этом году в ЗАГСе лично расписала 3 пары новобрачных и подарила им песню «Какое счастье». Сама Жасмин, кстати, с мужем отмечает 15-летие счастливого брака. Крепкая семья окрыляет. Меняйтесь к лучшему. Ваша Яна Чурикова на

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Решаем сезонные проблемы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю! На календаре осень, а это значит и непогода. Несколько простых советов помогут вам уберечься самим и обезопасить свой автомобиль. Самый простой случай – ливень. Если дворники еще справляются с водой, то резина уже может поплыть. Снижайте скорость. Полезно включить задний противотуманный фонарь. Если ехать становится совсем не вмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу, сами не чувствуете достаточно уверенность, лучше остановиться на обочине. В общем, съезжаем и включаем аварийку. Усложняем ситуацию. Если в дороге вас застал не просто ливень, но и гроза, постарайтесь найти безопасное место. Не открытая местность. Остановитесь, заглушите двигатель, закройте все окна и люки и переждите грозу в машине. Также желательно выключить мобильные телефоны. Серьезную опасность для автомобиля представляет град. Однако прятаться от него под деревьями не стоит. Старый гнилой тополь может уничтожить ваш автомобиль вместе со всем его содержимым. Аналогичная опасность при сильном ветре представляет из себя всевозможные рекламные щиты и временные ограждения, заборы, отбойники. И напоследок. Один из признаков осени – листопад. Коэффициент сцепления автомобилей дороги минимальный. Езда по листьям хуже, чем на гололеде. А значит и вывод – снижение скорости, увеличение дистанции, плавные движения и бдительность. Двойная, а лучше – тройная. Не все ж понимают осенние сложности. Значит, нужно уметь вовремя вычислить того бедолагу, который не справится с управлением и попытается вас подбить. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

0: Реклама.
1: Опять назад пустым ехать.
2: Забудь, есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
2: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Скажи счастью «да».
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Дорожное радио.
7: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад.

дети летят, под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо. Он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа, а листочек с березки упал. Он, как я, оторвался от веток.

0: Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В сентябре «Хавейл Джолион» от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

Летние маршруты Дмитрия Маликова восхищают. Сначала велопрогулки с дочерью на жарком юге, а после спортивного отпуска традиционный концерт на русском севере. Объединять такие разные точки на карте умеют только настоящие путешественники и, конечно, Дорожное радио. С вами «Вместе в пути» Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.
3: На ковре

надо совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама.
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вази Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
0: Дорожное радио представляет.
9: Лима.
10: Мишель Лимон.
9: Очень приятно, Мария.
11: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
12: Из-за вас.
13: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
0: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что устроят на водную ассамблею в Калининграде, кто возглавил рейтинг самых тихих стран мира и какую транспортную переориентацию переживает туристический мир. В новое «Путешествие с удовольствием» мы с вами отправимся совсем скоро, в середине этого часа.
3: Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
5: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimea-havail.ru.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
7: Дорожное радио.

как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что устроит наводную ассамблею в Калининграде, кто возглавил рейтинг самых тихих стран мира и какую транспортную переориентацию переживает туристический мир.
1: Добро пожаловать!
2: Праздник, который проведут в конце этой недели в Калининграде, когда-то был сугубо городским, но затем вырос в одно из самых главных событий самого западного региона России. Местные жители и туристы приглашаются на морской фестиваль «Водная ассамблея». Все будет проходить на набережной исторического флота Музея Мирового океана. По реке Приголе перед публикой парадом пройдут исторические суда, которые откроют «Ботик» — символ рождения российского флота. Дольку экстрима привнесут пилоты-флайбордисты, которые устроят водно-воздушное шоу. Будет и концерт духового оркестра на речном трамвайчике. Водная ассамблея пройдет в Калининграде 12-13 сентября.
1: Едем дальше.
2: Если взять плотность населения страны и число туристов, долю сельских и охраняемых территорий, число автомобилей, аэропортов и железных дорог, то, оказывается, можно определить страны с самым низким уровнем шума. Тихое место – заветное желание многих отдыхающих. Поэтому давайте знакомиться с рейтингом таких стран, которые составила компания GoToAfrica. По шкале в 100 баллов выше всех забрался Бутан – почти 90 очков. Как пишет Ассоциация туроператоров России, эту страну окружают почти 40 тысяч квадратных километров лесистых гор и террасных долин. На втором месте Намибия, уступившая лидеру около 3 баллов. Более 80 очков набрали также Ботсвана, Замбия и Габон.
1: Рельсы-шпалы.
2: Путешественники пересаживаются на поезда. Бурлящая геополитическая жизнь отодвинула на второй план самолеты. Туристы посчитали, что железной дорогой будет безопаснее. Европейское агентство Евростат и немецкий концерн Deutsche Bahn сообщают, что объем международных пассажирских перевозок на поездах в Европе вырос на треть. В России ситуация похожая. Частые планы ковер, объявляемые в аэропортах ради безопасности, навели путешественников на мысль, что при поездке поездом шанс отмены рейса гораздо ниже.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Дорожное радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения послушаем песни об осени. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Autoprestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе, Новородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

успеха вспоминает 2005 год. Гастроли, первая ветхая машина и песня «Где буду я?». Этим философским вопросом задается каждый владелец авто с богатой историей. За годы класс автомобиля артиста, конечно, вырос, как и его популярность. Но первая машина и первый хит незабываемы. Специально для Дорожного радио Яна.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, прошедшая 5 сентября встреча Путина со Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира. При этом Песков отметил, что Кремль пока не располагает информацией о результатах контактов американских переговорщиков в Киеве. Победа партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах в немецкой земле Саксония-Анхальт является тектоническим сдвигом в партийной системе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит издание «Бильд». Добавлю, выборы, о которых идет речь, состоялись 6 сентября. «Альтернатива для Германии» одержала победу с результатом почти 45%. Христианско-демократический союз Мерца занял второе место, набрав немногим более 17%, что стало худшим результатом партии в регионе. В России впервые отметят День языков народов страны. Об этом сообщает Общество знания. Там подчеркнули,

0: по всей стране.
1: Еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом –

0: консультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
1: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неоферно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krymia@havail.ru.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чу.

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: сердца летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: О главном.
2: Положение России в мире и перспективы ее влияния зависят от результатов специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Также, по словам главы МИД, Россия не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдение баланса интересов. Власти планируют комплексно модернизировать систему поддержки семей с детьми. Как пишет ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до июня следующего года подготовить предложение по этой тематике. При подготовке предложений должны в том числе учитываться поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Вылов осетровых в России возобновится не скоро, поскольку запасы до сих пор истощены и поддерживаются только за счет искусственного воспроизводства. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал президент

0: бассейне. А с 2016 года все прикаспийские страны запретили промышленную добычу осетровых.
1: Мир.
0: Трамп назвал Луну американской территорией. В своей соцсети глава Белого дома разместил фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша». Напомню, ранее Трамп говорил, что Ормузский пролив следует назвать его именем. Также он подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Тем временем, почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс в беседе с РИА Новости подчеркнул, что согласно договору о космосе, Луна общая, чьи-либо претензии на нее лишены юридических оснований.
1: Транспорт.
0: Россия и Северная Корея открыли автомобильный мост между странами. Он пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы России и КНДР. Церемонию открытия по видеосвязи провели премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин и председатель северокорейского кабинета министров Пак Тхе Сон. По словам Мишустина, расширение транспортной приграничной инфраструктуры придаст мощный импульс дальнейшему развитию торгово-экономического, научно-технологического и культурного сотрудничества между Россией и КНДР. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Запускаю режим «Живу у моря».
4: Солнце включено, море включено, новая квартира включена, выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей, двухкомнатная, паркинг в подарок, однокомнатная, кладовая в подарок.
3: Система успешно запущена.
4: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
5: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Банк ВТБ. ПАО.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
13: Он не изменил.
12: Горько.
13: В нашей семье давно нет любви.
12: Горько.
14: Все разрушилось. Все.
12: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
12: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

Певица Максим обожает винил. Своим дочерям она ставит пластинки с легендарными советскими сказками. Одобряем. Сама артистка росла на классике рок-н-ролла. А теперь классикой стал ее дебютный альбом. И вышел юбилейным изданием «На виниле». Проверенные временем хиты на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки «Крона Росмикс» производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом «Продсервис» обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы «Симферополь», «Кубанская 25А», «Мариуполь», «Куприна 10». Пишите через обратную связь на продсервис.ру.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом.

0: оказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск, классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК

0: Кладовая в подарок. Солнце включено. Море включено. Подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Ретта. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Россия отозвала согласие на работу генконсульства Германии в Петербурге. Оно должно прекратить свою деятельность не позднее 18 сентября. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в МИД нашей страны. Там пояснили, что мера стала ответом на закрытие генконсульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Также в МИД сообщили, что немецкие культурные центры имени Гёте в России должны прекратить свою деятельность. Их командированным сотрудникам предписано выехать из страны не позднее 13 сентября. Владимир Путин образовал межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Речь идет о мерах в отношении россиян, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения наказания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как пишет ТАСС, основной задачей комиссии будет рассмотрение вопросов о назначении ежемесячного гуманитарного пособия. На него имеют право родственники релокантов, у которых нет собственных доходов. Правительство подготовило концепцию правил по безопасному поведению в цифровом пространстве. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что пользователи должны иметь четкое представление о том, как противодействовать возможным рискам. При этом, по словам Мишустина, у людей должна быть возможность освоить новые технологии, необходимые как для профессионального развития, так и для личных целей. Яндекс.Гоу будет предлагать пассажирам такси скидку на поездку до 50% при выборе функции позже. Как пишет РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба компании. Там пояснили, что алгоритм будет предлагать позже автоматически, например, во время пробок, сильного дождя или после крупных мероприятий. Пассажир увидит, сколько примерно нужно подождать и какой будет цена. Отмечается, что в среднем ожидание в режиме позже составит 30-40 минут, а скидка до 30 и в отдельных случаях до 50%. Россия и Сербия договорились о расширении воздушного сообщения. Теперь сербские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Калининград. Об этом сообщает Минтранс. Отмечается, что такой шаг создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между странами. Добавлю, в настоящее время в нашу страну летают самолеты компании Air Serbia по маршруту из Белграда в Москву и обратно. По данным на сайте перевозчика, рейсы прибывают в Шереметьево и отправляются из него ежедневно.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в небе.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.

0: наготу. Плохая видимость, машина не держит дорогу, сами не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. В общем, съезжаем и включаем аварийку. Усложняем ситуацию. Если в дороге вас застал не просто ливень, но и гроза, постарайтесь найти безопасное место. Не открытая местность. Остановитесь, заглушите двигатель, закройте все окна и люки и переждите грозу в машине. Также желательно выключить мобильные телефоны. Серьезную опасность для автомобиля представляет град. Однако прятаться от него под деревьями не стоит. Старый гнилой тополь может уничтожить ваш автомобиль вместе со всем его содержимым. Аналогичная опасность при сильном ветре представляет из себя всевозможные рекламные щиты и временные ограждения, заборы, отбойники. И напоследок. Один из признаков осени – листопад. Коэффициент сцепления автомобилей и дороги минимальный. Езда по листьям хуже, чем на гололеде. А значит и вывод – снижение скорости, увеличение дистанции, плавные движения и бдительность. Двойная, а лучше – тройная. Не все ж понимают осенние сложности. Значит, нужно уметь вовремя вычислить того бедолагу, который не справится с управлением и попытается вас подбить. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Владимир Пресняков поделился радостью редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию и Ивану. Крепкая семья – источник вдохновения и самая надежная опора. Навстречу родным вместе с Дорожным радио. Ваша

Из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф по итогам поездок в Москву и Киев заявил, что произошли значимые подвижки в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. В своих соцсетях Уиткоф написал, что прогресс достигнут в том числе в вопросе согласования сроков дополнительных трехсторонних переговоров. Добавлю, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате Россия-США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Правительство утвердило стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, главная цель стратегии – продолжить преобразование Дальневосточного округа в комфортный для жизни макрорегион с высокотехнологичной экономикой и современной инфраструктурой. Стратегия направлена на расширение транспортной связанности, инфраструктурных возможностей, благоустройство городов, повышение доступности медицины, объектов культуры, спорта, образования и науки. С начала года количество мошеннических преступлений в интернете сократилось на 30%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, до конца года правительство планирует внести в Госдуму третий пакет мер против онлайн-мошенников. В него войдет порядка 15-17 мер. Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила пограничная охрана страны. Отмечается, что общая протяженность границы между Россией и Финляндией составляет 1300 километров. Забор строили с 2023 года на участках, где располагаются наиболее загруженные пункты пропуска. В общей сложности длина сооружения составила 200 километров. Компания «Аэрофлот» запускает полетный абонемент для пассажиров, которые часто путешествуют по России. Как пишет ТАСС, об этом сообщил перевозчик. Фактически речь идет о проездных. Покупая полетный абонемент, человек получает пакет перелетов с фиксированной ценой на срок от 1 до 12 месяцев. Абонемент включает в себя от 6 до 32 перелетов. Пассажир приобретает пакет один раз, а билеты оформляются постепенно по мере определения дат поездок. Стоимость перелетов при этом фиксируется в момент покупки абонемента и не меняется, даже если билет будет оформлен близко к дате вылета.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

Дорожное радио представляет «Новая песня». Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автодин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Климон.
2: Очень приятно, Мария.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла.
5: Из-за вас.
2: Что вам не сидится в своей этой прекрасной Франции?
6: «Охота на императора» в кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91

ней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за

0: они. Я лучше пережду.
1: Осень. Вдохнем аромат опавшей листвы и позволим себе просто быть счастливыми.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Клима.
3: Мишель Клима.
2: Очень приятно, Мария.
3: Я дам команду подыскать вам безопасное жилье.
4: Я хотела убить вашего императора, но не смогла. Из-за вас.
5: Охота на императора. В кино с 10 сентября. 12+.
0: Дорожное радио.

Татьяна Буланова рассказала, что с мужем Валерием они живут на два города. Она в Петербурге, он на берегах Москвы-реки. Видятся раз в неделю. Зато рутина не гасит романтику. А искренним чувствам никакие расстояния не помеха. К любимым вместе с Дорожным радио. Ваша Екатерина.

Королева знает секрет идеальных вареников с вишней. Рецепт прост. Заварное тесто на кипятке, свежая сезонная ягода и ручная лепка. А еще желание порадовать домашней едой своих близких. Уютного вам вечера. Ваша Яна Чурина.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, в петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.

душа. Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в

Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Решаем сезонные проблемы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Поздравляю! На календаре осень, а это значит и непогода. Несколько простых советов помогут вам уберечься самим и обезопасить свой автомобиль. Самый простой случай – ливень. Если дворники еще справляются с водой, то резина уже может поплыть. Снижайте скорость. Полезно включить задний противотуманный фонарь. Если ехать становится совсем не невмоготу, плохая видимость, машина не держит дорогу, сами не чувствуете достаточную уверенность, лучше остановиться на обочине. В общем, съезжаем и включаем аварийку. Усложняем ситуацию. Если в дороге вас застал не просто ливень, но и гроза, постарайтесь найти безопасное место. Не открытая местность. Остановитесь, заглушите двигатель, закройте все окна и люки и переждите грозу в машине. Также желательно выключить мобильные телефоны. Серьезную опасность для автомобиля представляет град. Однако прятаться от него под деревьями не стоит. Старый гнилой тополь может уничтожить ваш автомобиль вместе со всем его содержимым. Аналогичная опасность при сильном ветре представляет из себя всевозможные рекламные щиты и временные ограждения – заборы, отбойники. И напоследок. Один из признаков осени – листопад. Коэффициент сцепления автомобилей и дороги минимальный. Езда по листьям хуже, чем на гололеде. А значит и вывод – снижение скорости, увеличение дистанции, плавные движения и бдительность. Двойная, а лучше – тройная. Не все ж понимают осенние сложности. Значит, нужно уметь вовремя вычислить того бедолагу, который не справится с управлением и попытается вас подбить. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Катя Лель всегда в движении. Минувшим летом артистка увлеклась падл-теннисом, а на отдыхе в Египте занялась флай-йогой в гамаках. Говорит, что самое сложное – это встать с шезлонга или с кровати и отправиться на занятия. Пусть в любых начинаниях вам помогает хорошая музыка на дорожном радио. С вами вместе в пути Яна Чурина.

Дорожное радио. Симферополь 91.5